0: медобе. Чаже еще нор боде, а тем бради та энганденге, а то ми ты на та дебо. Че сам че чва та энду на я, а тем то тун ю медобе, ню ма ша я чем бо та, ты тем то чва та энганденге.
1: I pray to the feet of my kind. All the food and drink that you've taken through beginningless samsara till this present life hasn't given you satisfaction or fulfillment. Eat therefore this food of good concentration, fortunate